внимание всем обманщикам девчачьих сердец. Приказано собраться в одну кучу. Идти на... Или из свиней попытаться превратиться в людей и не обманывать тех, кто вас любит.